0: and pick up your pet's poop.
1: Nu aruncachi gunoyul, ridicachi caca animalului de vos de compañía.
2: Не бросайте мусор, соберите какашки вашего питомца.